0: буду. Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Если вы никак не можете отучить себя от привычки поздно ложиться спать, то американские ученые рассказали, как это сделать. Недавно эксперты обнаружили взаимосвязь между воздействием солнечного света в первой половине дня и более ранним режимом сна. Оказалось, что каждые дополнительные 30 минут, проведенные на солнце до 10 часов утра, приводят к сдвигу сна примерно на 23 минуты раньше. То есть благодаря воздействию света на внутренние биологические часы, те люди, которые часто проводят утро на солнце, не только засыпают раньше вечером, но и реже страдает бессонницей. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: относится к апельсиновому соку, все же британские медики уверяют. Этот цитрусовый напиток несет огромную пользу для иммунитета и улучшает работу сердца. Апельсиновый сок содержит флавоноиды гесперидин и нарингинин, которые могут снижать воспаление, немного улучшать давление, липидный профиль и эластичность сосудов. В соке с мякотью также есть пектин, полезный для кишечника, но в целом апельсиновой клетчатки намного больше. По словам ученых, ежедневное употребление 500 мл апельсинового сока в течение 60 дней способно улучшить ваше самочувствие. А поскольку осень уже наступила, такой продукт будет как нельзя кстати. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской округ, Бородск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.

0: Животные.
1: Когда мы играем с животными, у нас есть ощущение, что мы контролируем процесс. Однако в случае с кошками не все так однозначно. Недавнее исследование международной команды ученых позволило выяснить, что в большинстве игр, где кошкам необходимо было принести человеку какой-либо предмет, именно пушистые манипулировали своими людьми. В результате опроса кошатников оказалось, что такие игры инициировали и завершали в основном питомцы, и тогда они были наиболее вовлеченными в игровой процесс. Ученые объяснили это тем, что кошки контролируют такие игры, попутно выбирая, с кем и с чем они будут играть. Так что не обольщаемся насчет своей власти над пушистыми. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
1: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
5: Я доволен.
7: Топ покупок месяца.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7. Собрать все взгляды.
11: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо поднывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении.
15: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: причины активного выпадения волос. Столичные медики отмечают, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота в газировке. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ. Смотрите.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: дискографии главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Шакира и Бёрнабой. Дай-дай.
1: Второе место.
2: Темпо Сити. Self-Aware.
1: Первое место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будь идеалишь» на радио Хит FM. Здесь Адамов и Терешковы. И стартует с этой минуты лайтовый понедельник.
1: Ура! Наконец-то наступило. Все выходные мы тратили деньги беспощадно. Ни о чем не думали. И не думали, кстати, вообще совершенно о завтрашнем дне, потому что знали, что в понедельник, лайтовый понедельник, мы снова заработаем деньги. 3000 рублей у нас на кону. Достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074, и окажется 14-м по счету. Сегодня 14 сентября,
0: прекрасно,
1: друзья. Вот у тебя есть какая-то ассоциация со словом осень, вообще с периодом осенним?
0: Тыква.
1: Вот. Именно тыква.
0: Клен, тыква.
1: Вот, ты угадал мое слово. У меня клен. Я просто такая думаю, вот осень, да, и сразу картинку рисую,
0: смотри,
1: себе в голове.
0: Вот я осенью особенно люблю всяческие там булочки, что-то еще такое мне нравится.
1: С корицей?
0: Вот. Неважно, вот. А у тебя нравится слово клен. Вот. А есть такое, такая выпечка, называется кленовый пекан.
1: Серьезно?
0: Да, очень вкусная. Вот. Поэтому я предлагаю сделать пароль кленовый пекан.
1: Очень интересно, надо посмотреть, как она выглядит. Давай, на старт, внимание.
0: Марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будь идеалишь» на радио Хит FM.

0: деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7.07 в Москве. Продолжаем разыгрывать деньги. Делаем это с удовольствием. Честное слово, нам не жалко ни рубля для вас.
2: С утра и до самого вечера в эфире радио ХИТ-ФМ будут разыгрываться денежки. И прямо сейчас разыграем 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить нам в мессенджер Макс пароль. Звучал он так. Кленовый пекан. Красиво, вкусно, эстетично.
1: И лучше не погружаться. Просто очень название.
2: И очень много крошек от него.
1: Знаешь, что мне кажется, это идеальное название для какого-нибудь ресторана или булочной, или что-нибудь такое.
2: Возможно, но Нонет.
1: Нонет. Это
2: вот.
1: Десерт.
2: И надо было отправить этот пароль и оказаться по счету 14-м, потому что 14-е число на календаре. И победителем этого раунда становится девушка по имени Лейсан. А она из республики Башкортостан, село Чекмагуш, если я правильно все понял. Лесь, привет.
1: Приветики.
3: Алло, так. Здравствуйте, привет большое.
2: Скажи, скажи, пожалуйста, вот есть ли какие-то ритуалы у тебя в селе, которые притягивают финансы?
3: Даже не знаю. Скорее всего, она проснется с хорошим настроением.
2: Это прекрасно.
1: Я
2: это...
1: думаю, что лукавит она. Она же понимает, что там тоже люди слушают. И сейчас как все повторят, как выиграют деньги.
2: Кстати, да. А ты на работе сейчас или дома?
3: Да, в данный момент на работе. Я каждое утро слушаю вас. Я уже целый год пытаюсь играю, пытаюсь выиграть. И опа, она, и бас, как красиво.
2: Прекрасно. А скажи, пожалуйста, на какой работе? Что вот ты чем-то занимаешься? Где нас с утра до вечера вынуждены люди слушать?
3: Но я как это, сама занята, я сама на себя работаю, я швея портной.
2: Это очень круто, правда, честное слово, снимаю шляпу, это классно.
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе огромное за твои труды, вот, потому что только такие люди, как вы, из любимой вещи делают, продлевают жизнь любимым вещам, вот так
1: сказать. Открывай двери.
2: Да. Открывай двери, расстегивай молнии. Лови 3000 рублей, отправились тебе на счет, передавай приветы.
3: А большой привет, конечно, моему Чекмагушу, всей Башкирии, все, кто меня узнал и кто, надеюсь, так же, как я, каждое утро слушает ваше радио. И просто большое спасибо. Неожиданно.
1: Спасибо.
2: Тебе спасибо большое за такое яркое, хорошее настроение начала дня. Вот мы тебе желаем, чтобы у тебя, знаешь, и одновременно было очень много работы, вот, но и эта работа была в удовольствие. Вот, лайтового понедельника желаем и тебе, и всей стране, да и всей республике Башкортостан тоже отдельно, селу Чекмагуш. Вот, мы продолжаем разыгрывать деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Так что подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ.
4: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официальной

0: 3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер.
8: Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6.

0: Наши товары частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве, вы говорите физкульт, мы говорим никого нет дома.
2: Нет, открывайте, врата, суета пришла, как говорится. Сегодня у нас упражнение очень классное, называется 3 в 1. Сейчас поймете, что тут нужно делать, несколько действий. Возьмите боссу, это вот эту платформу, полусферу, переверните, мы уже так делали, да, можно, не страшно ругаться, никто не будет. Далее встаем руками на эту платформу, прямые руки, и начинаем движение. Вот тут начинает как раз вот работа ног больше. Руки у вас такой статики, они практически не двигаются, чуть-чуть только если. Встаньте руками, значит, на боссу. Далее начинаем приседать глубоко назад. Прям ягодицами тянуться назад, но при этом руки не отрываем от платформы. Затем делаем шаг правой ногой справа от платформы. Все, сделать, причем такой глубокий тоже присед, прям максимально растянуться. Возвращаемся опять в положение, в котором мы были, то есть ягодицы назад. И уже меняем сторону, уже влево идем.
1: Выглядит, как будто Человек-паук разогревается.
2: Да.
1: Вопрос только, почему руки должны быть в статике, если у тебя сфера перевернута? Если бы она была перевернута твердой стороной,
2: да. Я имею в виду, что сами руки, они вот как будто приклеены к платформе, то есть они не двигаются.
1: Платформа-то ходит туда-сюда.
2: Ну, платформа ходит, а руки нет.
1: Руки по платформе не ходят,
2: хочешь сказать. Да, именно это я имею в виду.
1: Очень интересно выглядит это упражнение. Зайдите в мессенджер Макс, в группу Hit FM, посмотрите, как делать это упражнение. Также есть что в группе Hit FM ВКонтакте. Видео тоже можно посмотреть. Если нужна музыкальная какая-то часть, милости просим. Сайт hitfm.ru, там есть онлайн-радиостанция «Двигай Лопес». Вот, мы собрали самые шикарные треки для тренировок там, и один из них, кстати, прозвучит прямо сейчас.
2: Зарядка начинается.
0: «Двигай Лопес».

0: Реклама.
1: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Mafia life, my pride. Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас происходит лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будить Айлиш» на радио Хит ФМ с утра и до самого вечера. В эфире радио Хит ФМ разыгрываются денежки. И прямо сейчас у каждого из вас есть возможность получить 3000 рублей.
2: Волшебство здесь в эфире радио Хит ФМ происходит. 3000 рублей. Смотрим мы на эти деньги и готовы вам их отдать. Нужно что для этого сделать?
1: Кодовое слово надо придумать. Знаешь, я вот на выходных общался с одним шеф-поваром, вот, и мы что-то разговаривали, и я ему говорю, а какое вот блюдо ассоциируется вот с осенью, только, например, там, лето ассоциируется с окрошкой, да, например.
2: Кленовый пекан?
1: Вот, а я говорю, осень с каким блюдом? Он говорит, любое блюдо, которое с тыквой связано, это вот осень. Тыквенный суп, тыквенный пирог, шарлотка хорошо идет.
2: Ну вот. Что у нас с тобой будет? Опять еда?
1: Да, просто тыква.
2: Давай, но, подожди, давай сначала расскажем, куда нужно отправлять, и еще рано пока это слово нам отправлять. Значит, Макс, мессенджер Макс, туда, на номер плюс 7925-007-1074, в личные сообщения отправляем тыкву, и тот, кто окажется 14-м, тот и получит свой подарок.
1: На старт, внимание, тыква.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7.34 в Москве. Счастье, полные карманы и денег тоже, кстати. С утра до самого вечера мы разыгрываем деньги. Сегодня лайтовый понедельник, друзья.
2: Да, ну что надо было сделать, чтобы забрать эти заветные 3000 рублей? Надо было отправить нам пароль тыква в мессенджер Макс и оказаться 14-м по счету. Итак, победителем этого раунда становится житель города Ангарска Петр. Петя, привет!
3: Приветик.
2: Петик, Петя, Петруха, Петюня.
1: Ты скажи, где сейчас?
2: Ты где сейчас?
3: Я сейчас в городе Ангарск.
2: Как необычно сейчас было.
1: Без конкретики, посмотри, какой секретный.
2: Я восхищаюсь этим человеком. Скажи, Петь, из тыквы что любишь?
3: Из тыквы варенье тыквенное, компот тыквенный, и все.
2: Я думал, сейчас еще скажет чай тыквенный, значит, потом.
1: Нет, интересное
2: изюм
1: такое
2: тыквенный.
1: Разнообразие.
2: Не, ну это необычные блюда, как минимум. Я не пробовал ничего из этого. Я в целом тыкву мало пробовал. Так, Петь, значит, смотри. Прямо сейчас, вон, видишь, там летят пернатые. Это аисты с деньгами. Теперь кричи «Ура!» и получай 3000 рублей.
3: Ура!
1: Класс! Давай привет передавай.
3: Ну, привет и вам.
2: Так, спасибо большое. Тебе тоже.
3: Городу Ангарску, агентству недвижимости «Дом Лайт», всему коллективу, самый классный коллектив.
1: Ура!
2: Прекрасно. Ну, я тебе желаю сегодня самого лайтового дня, чтобы у тебя сегодня, если ты работаешь в сфере недвижимости, например, риэлтор, чтобы у тебя были адекватные клиенты сегодня обязательно.
1: У меня такое ощущение, что Петр какой-то начальник, и он как будто бы стесняется перед коллегами, что деньги выиграл.
2: Ну, вообще такое, знаешь, вальяжность босса есть.
1: Да-да-да.
2: Но это хорошо, это классно. Петь, мы тебе желаем хорошего лайтового дня. Всей России желаем лайтового понедельника. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ разыгрываем денежки. Совсем скоро очередные 3000 рублей разыграем. Подробности ищите прямо сейчас на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Легендарная выгода всем, кто получил зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования.

0: рекомендация специалиста.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM. 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
1: Обсуждение коллег за спиной, оказывается, дает полезную информацию. Сплетни на работе помогают строить карьеру. Это эксперты утверждают. Вот. Когда говорят за спиной, становится, когда сплетничают, становится понятно, кому стоит доверять, а от кого держаться подальше. Это, кстати, правда.
0: Да,
1: особенно
0: точно.
1: Это выручает в спорных ситуациях, когда нужно оценить намерения человека, мотивы сослуживцев. Угу. Вот. Но стоит отметить один нюанс. Специалисты в один голос. Я, в принципе, лично даже не специалист, но прошу, умоляю, если уж вы прибегли к сплетням, пожалуйста, только слушайте, не вздумайте это распускать. Это рано или поздно против вас обернется 100%.
0: Согласна, я всегда вот это контролирую.
1: Поэтому те, кто в курсе сплетен, они имеют, они умеют использовать эту информацию. Они аккуратненько, они слушают,
0: это я.
1: Просто слушают. Что ты?
0: Что я?
1: Ты.
0: Я знаю, какие сплетни можно рассказывать, а какие нет. И если я рассказываю какую-то сплетню,
1: так,
0: то это только на благо мне.
1: Вот. А я просто слушаю. Поэтому я по карьерной верстнице вверх иду, а ты нет. Вот.
0: Да, конечно.
1: Поэтому для успеха нужно просто слушать. Вот, и все. Не надо в этом участвовать. Вот, не надо рассуждать или что-то еще. Послушали, на ус намотали или куда-нибудь там еще и пошли действовать. Вот, повышать свои по карьерной лестнице. Смазывайте сплетнями, как маслом лестницу карьеры. Поднимайтесь вверх.
0: Пойду открою ежедневник с твоими сплетнями, перечитаю их снова.
1: Ты сейчас договоришься, я сейчас возьму, открою свой невидимый блокнотик и запишу черный.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
4: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
3: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. И лайтовый понедельник. С утра и до самого вечера разыгрываем деньги в эфире. Так что есть шанс стать чуточку богаче
1: и счастливее. Доброе утро, друзья. Лайтовый понедельник, 14 сентября. 3000 рублей сейчас на кону. Достанутся эти деньги тому, кто отправит по нашему сигналу кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 окажется 14-м по счету. Понятно, почему 14 сентября. Мы с тобой пока гуляли на выходных, совершенно забыли про нашего любимого актера, не зашли к нему в гости, не поздравили его с днем рождения. Джейсон Стэтхэм отмечает. Ага. Что ты так смотришь на меня? Это твой любимый актер.
0: Ты уверена?
1: Да. 12 сентября он отмечал день рождения.
0: Серьезно?
1: Да, да.
0: А я думаю, что у меня лысина чешется.
1: Вот, понимаешь?
0: Что меня на подвиги тянет.
1: А мы с тобой занимались поиском денег, поэтому пропустили этот момент.
0: Да, Джейсон Стэтхэм один из моих любимейших актеров, согласен.
1: И сегодня как раз мы можем себе позволить отметить его днюху.
0: Каким-то кодовым словом.
1: Ну, конечно.
0: Так, надо подумать, надо подумать, надо подумать. Это должно быть что-то такое серьезное, качественное.
1: Что-то про фильмы какие-нибудь.
0: Ну, у меня любимый... Смотри, если брать любимые фильмы с Джейсоном Стэтхэмом, самый любимый – это, конечно, «Гнев человеческий».
1: Угу. Ну, нет, не подходит.
0: Негативчик, да,
1: ну,
0: согласен.
1: Да. Ну, где он смешной?
0: Нет таких фильмов.
1: Где он безумный?
0: Во всех фильмах.
1: Ну, тогда давай.
0: Давай, просто Джейсон.
1: Давай.
0: На старт, внимание, марш.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8.07 в Москве. Продолжаем разыгрывать деньги, веселиться и быть счастливыми.
2: Проживать свою лучшую жизнь, да, как там еще говорится,
1: успешный
2: в прайме находиться, да, вот этот успешный успех, да, прайм-эра, вот это. Ребят, лайтовый понедельник, по-русски говоря, это называется самый хороший день недели, самый лайтовый, самый финансово выгодный, разыгрываем деньги с утра и до самого вечера. И прямо сейчас разыграем 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль Джейсон нам в мессенджер Макс и оказаться 14-м по счету. Вот, собственно, и все. И победителем этого раунда становится Лариса из города Москва. Ларис, привет!
3: Привет.
2: Ларис, скажи, пожалуйста, в данную секунду ты находишься где?
3: Еду на работу.
2: Едешь на работу. Прекрасно. Ты, я так понимаю, в пробочке где-то, да? Столица, утро, веселиться.
3: Да нет, в метро захожу.
2: А, ты в метро заходишь. Прекрасно. А перед тобой какая станция метро?
3: Леонозово.
2: Леонозово. Прекрасная, кстати, станция. Очень уютная. Угу. Вот. А, значит, смотри. Прежде чем сделать ножкой «ыть» и зайти в метро...
1: Оглянись, посмотри. Нет ли людей?
2: Наверх посмотри, пожалуйста. Вот там, видишь, вот летят пернаты. Это они несут тебе 3000 рублей на счет. Вот, лови. Поздравляем.
1: Что случилось? Похоже,
2: Ларис,
1: схватила птицу за хвост.
2: Так, стоп, секундочку. Ее надо отпустить пернатого. Давай еще раз. 3000 рублей прямо сейчас отправились тебе на счет. Опять птица пищит. Да что происходит?
1: Я не понимаю, у них там может быть схватка.
2: Ладно, может быть, она пытается улететь на птице.
1: Может быть, наши аисты не отдают деньги.
2: Аист говорит, ну, мы не возим людей. Говорит, деньги не проблема с этой минуты. Ладно, мы тебя поздравляем. 3000 рублей отправились тебе на счет. Вот так выглядит лайтовый понедельник. Так, неожиданно, пока вы идете к метро или там в автобус садитесь, вы можете стать богаче на 3000 рублей. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире Радио Хит ФМ разыгрываются деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей, а потом... Подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
4: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asiendefisagent.com. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
10: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
11: Только в ленте.
12: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных

0: Модель Хучи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: мотивации для твоей жизни.
1: 8.15 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит FM.
2: Слушайте, нашел очень интересную историю. Неочевидные вещи, которые мы даже не замечаем, которые отнимают у нас энергию в течение дня, и мы вечером просто разбитые в итоге.
1: Ну, давай.
2: Так, поехали. Первое — это уведомление, да? Ну, допустим, там, не знаю, что там у нас сейчас в офисе делают. Заполняют таблицу, например, работают над чем-то важным, делают чертеж, в общем, неважно. А вот, ваш телефон в это время пишет, оповещает вас о какие-то лайки, прочие уведомления, пришло то-то. А ведь есть же люди, которые еще и умные часы вот эти носят на руках, вот, куда тоже приходят уведомления бесконечно. И ты такой
1: понимаешь, стоит отвечать или нет.
2: Да, а есть люди, которые знают, что ты носишь часы на руках, и давай тебе сообщение по одной букве отправлять специально, чтобы у тебя руки оторвало просто. Вот, дальше.
1: Видно, ты так делаешь.
2: Отсутствие списка задач. Вот. Наверняка ежедневно вы вынуждены держать в памяти десятки дел. Я вот такой человек, который 100% что-то забывает. После того, как я взял за привычку с вечера планировать следующий день, расписывать ее все в приложении, в специальном календаре, мне стало намного легче. Тревоги меньше стало, кстати.
1: Я тоже записываю, просто смотрю, так, что у меня сегодня? Ага, у меня все в календаре.
2: Причем я даже мелочь записываю, там из серии «Пообедать, не забыть». Вот там, грубо говоря.
1: Да-да-да.
2: Дальше. Жажда. Казалось бы, простейший индикатор того, что организму пора пополнить запасы жидкости. Это жажда. Но... И очень часто мы игнорируем. То есть, когда вроде пить хотим, но такие, потом попью. И в итоге за весь день там 0,5 воды выпили всего лишь.
1: Непорядок.
2: Вот. Если вы чувствуете, что захотели попить, попейте. Потому что иногда, кстати, очень часто бывает такая история, что человек думает, что хочет есть, а на самом деле просто хочет попить воды.
1: Знаем.
2: Вот. Ну и последнее — это неудобная одежда. А это больше, наверное, касается девушек. Потому что там вы надеваете тесные туфли, потому что надо же их куда-то носить. Вот эти юбки строгие и прочее, то есть в офис, дресс-код, вот, это, конечно, тоже съедает очень много энергии. Поэтому даже в строгой одежде ищите именно ту, ходите по магазинам, ищите ту, которая будет максимально вам удобна.
1: Согласна.
2: Вот, запомните все эти пункты и старайтесь провести день ярко.
0: На радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13, тепла, днем до плюс 15. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
4: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. «Корс Групп». Зерновая 17.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
10: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
13: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
14: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.
1: «Хит-ФМ».

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДФМ.
1: 8:27 в Москве. Лайтовый понедельник в самом разгаре. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем денежки.
2: Да, 3000 рублей сейчас достанутся тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс по номеру +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется 14-м по счету. Сегодня 14 сентября. Кодовое слово будет связано с тобой. Я хочу задать тебе нескромный вопрос. Вот в какую страну ты бы очень-очень сильно хотел попасть? И вот представь, что ты реально можешь это сделать. Вопросов вообще никаких.
1: В чем нескромность этого вопроса?
2: Но?
1: Ну, Италия, конечно.
2: Италия.
1: Конечно.
2: Понятно. А почему?
1: Мне просто хочется эту... Я себе так это представляю, эту эстетику итальянскую видеть.
2: А мне Венеция.
1: Ну, плюс-минус.
2: Ну, рядом.
1: Плюс-минус.
2: Да, да,
1: а
2: да.
1: Я всегда знал, что куда я, туда и ты хочешь.
2: Да, да, да.
1: Поехал именно. В Таиланд, ты приехала в Ашпе. Пожалуйста.
2: Калининград. Минск. Карелия. Везде с тобой езжу.
1: Везде за мной езжу. Да.
2: Так пусть будет как раз кодовое слово твоей страной, куда ты хочешь отправиться. Италия.
1: На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 8:34 в Москве. Если вы слышите звон монет, то значит, вам не кажется, действительно, монеты где-то рядом. И, возможно, просто кто-то выиграл деньги. Сегодня же лайтовый понедельник. С утра до самого вечера мы разыгрываем деньги.
2: Прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль «Италия» нам в мессенджер Макс и оказаться 14-м по счету. Вот, собственно, и все.
1: И кто же это? Кто он, счастливчик?
2: Победителем этого раунда становится Евгений из Новосибирска. Жень, привет.
3: Здравствуйте. Привет всей стране. Привет Новосибирску. Я очень рад, очень счастлив.
1: Заряжен.
3: И я не то, что заряжен. Оказывается, понедельник не только тяжелый,
2: так вот, поэтому...
3: но и вообще радостный.
2: Поэтому он у нас и называется, Жень, поэтому он у нас и называется лайтовый, потому что с утра ты можешь уже просто расслабиться, заработать денег и, в принципе, уже, считай, день отработал. Вот, ты сейчас...
3: Ну, нет, расслабляться еще некогда.
1: Рано.
3: Я на работе.
2: Ты где находишься? Да. Что у тебя за работа?
3: Я на работе.
2: Что за работа? Если не секрет.
3: А не секрет, конечно. Изготовление полимерных пленок.
2: Ой, прикольно.
1: Ой, звучит как-то так, очень сложно.
2: Я тебе желаю, знаешь что? Я тебе желаю, что сегодня в твоем рабочем графике присутствовали только улыбки. Вот, чтобы настроение у тебя сегодня было вот такое же веселое, как ты нам поднимаешь и радуешь. Поэтому 3000 рублей улетают прямо сейчас тебе
1: ура!
2: На счет. Поздравляем.
3: Спасибо большое.
2: Передавай
3: я
2: привет.
3: Всем привет. Всем здоровья, всем привет.
1: Ну, классный.
2: Очень
1: Евгений,
2: крутой.
1: Ну, просто
2: Жень,
1: вообще.
2: Ну, вот так вот и продолжай день. С таким настроем, с таким ярким флером и вайбом. Ребят, продолжается лайтовый понедельник. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио HitFM разыгрываются деньги. Ну, а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио HitFM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: В длинной дороге или в начале? В начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимур. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
13: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
20: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
21: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: HIT-FM. 8.45 в Москве. Всем доброе утро.
1: Слушайте, ну я, как всегда, с утречка пораньше с хорошими новостями. В общем, для тех, кто не переносит храп, ага. Вот, представили чудесный гаджет.
0: Какой?
1: Который заменит беруши, наушники и даже умное кольцо.
0: То есть это наша проблема, что нам мешает храп?
1: Я вообще всегда так говорю. Смотрите, если вы не можете заснуть от храпа человека, значит, вы не сильно хотели спать. Я так считаю.
0: Да.
1: В общем, что это за гаджет? Это умные наушники, они меньше и тоньше обычных, поэтому в них, да, как я полагаю, должно быть спать удобно. Ну, вот на боку особенно, они прям вставляются как беруши такие вот. Они глушат шум, храп, даже следят за организмом. В общем, измеряют пульс и вариабельность сердечного ритма. Вот, определяют стадии сна и утром даже дают сводку о том, как прошла ночь. Мне кажется, нервным голосом.
0: Слишком умные.
1: Еще раз так сделаешь? Я сломаюсь, вот.
0: Не знаю, меня часы ругают за мой сон. Я уже боюсь представить, что я наушники ставлю. Ну, конечно.
1: Зачем?
0: Ну, что как раз вот отслеживать, как я сплю.
1: А что ты вот, мне, вот, кстати, интересно, а что ты делаешь дальше с этой информацией? Он пишет, у вас цикл сна был следующий, значит, в такое-то время вы похрапели, в такое-то почесали булки, в такое-то вот
0: чихнули. Не, я понимаю, сколько в итоге я спала нормально.
1: Так, и что ты делаешь дальше?
0: Сколько из этого было глубокого сна, легкого и так далее. Ну, я просто понимаю, анализирую.
1: У тебя есть какой-то график такой? Так, значит, смотрите, сегодня я не добрала глубокого сна, у меня было слишком много легкого сна, да? Значит, так, что у нас здесь? Здесь я вообще не спала.
0: Знаешь,
1: почему-то днем.
0: Знаешь, что я хочу тебе сказать? Хороший сон – это залог всего, и отличного самочувствия, и здоровья, и прекрасного настроения, и так далее, и тому подобное.
1: Нет, ты вернись к графику, капитан очевидность. Что
0: так
1: ты делаешь с этой информацией?
0: Я анализирую и думаю, как улучшить качество моего сна.
1: Я представил, как у тебя выглядит спальня, знаешь, белые стены, и там просто нацарапано. 3 дня без сна! Там 4 дня нет глубокого. Где этот глубокий сон? Магний, несите сюда.
0: Мне кажется, кошечки забрали мой глубокий сон.
1: Кошечки, наоборот, должны баюкивать.
0: Охранять.
1: А, вот это поднимает лапы, чик, да, про подъем в 5. Ну да, есть такое. В общем, ребят, вот такой гаджет представили, стоит он, ну, кстати, я считаю, проще беруши купить, стоит он 29к на рубли, если перевести. Да, то есть, но с другой стороны...
0: Не, но если вы мне гарантируете...
1: С другой стороны, да, если вы гарантируете...
0: То я ничего не буду слышать.

0: Реклама.
1: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
3: Только в сентябре. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
6: О, спасибо. Уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте!
2: Здравствуйте! Все, деньги мы пока разыграли, да, нам хватит. Дальше уже после нас продолжится эта вся история лайтового понедельника. А сейчас мы будем болтать. У нас есть супер тема, которую нужно обсудить. Сегодня можете спокойненько нам рассказывать про вещи, которые приносят вам удачу.
1: Да, ну я объясню сейчас, что это имеется в виду. Предположим, вот у меня есть клетчатая рубашка. Если я когда в ней иду куда-то на какое-то совещание или там еще что-то, какое-то очень важное мероприятие, всегда все идет в мою пользу, все получается.
2: У меня есть знакомый, который на очень важной встрече именно вот красный галстук выбирает, вот. А он один-единственный, подаренный Ричардом Гиром. Да, я тоже глаза такие сделала.
1: Я думаю, что он не носит галстуки-то? Оказывается, вот.
2: Нет, смотри, мы же не только про одежду. Тут может быть какой-то аксессуар, да? Ну, то есть какая-то вещь, которая ваш талисман, что ли, вот какой-то.
1: Да, совершенно верно. Это может быть, кстати, да, брелок даже какой-то. Что-то еще. В общем, некий такой амулет.
2: Вот у меня недавно появилась руна, я ее приобрела в Карелии. Она у меня заряжена на определенные действия в моей жизни. И вот я жду. Ну, я ношу с собой каждый день.
1: Прекрасно. Ну вот, пожалуйста, давайте рассказывайте о своих вещах, которые приносят вам удачу. А чем вы наделили их? И расскажите историю, как это, может быть, появилось, как вариант. Вот, ждем. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс. Можно в личку по номеру 8-925-007-1074. А можно зайти в группу Hit FM в Максе и там в комментариях рассказать про свою самую счастливую вещь.

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9.07 в Москве. Вот что мы с вами обсуждаем в этом часе. Рассказывайте про вещь, которая приносит вам удачу. Это может быть все, что угодно, но вы знаете наверняка, что она счастливая.
2: Вот мне очень понравилось сообщение от Олега. Он даже фотографию прислал. Он пишет, что диснеевские значки на рюкзаке. Каждый месяц покупает по значку. Традиция какая-то пошла. И, значит, фотография. Ну, там не только Дисней, там и Mortal Kombat, и Flintstones.
1: А где это продается?
2: Это во всех магазинах есть, в любых киосках. Том и Джерри у него здесь на рюкзаке. Потом Чебурашка даже есть.
1: Вот. Прикольно.
2: Прикольно, на самом деле. Если вам это приносит удачу, это классно. Наталья пишет. Я нашла медвежонка около подъезда, когда купила машину. Теперь он как талисман всегда в машине.
1: А у меня в машине котики. Да, как я всем известно, люблю котиков. Я себе заказала такой интересный аксессуар. Там 5 котиков. Они в разных положениях. И их на наклеечку ты себе наклеиваешь на панель. Mm-hmm. И прикольно. Там кто лежит, кто сидит, кто там перевернутый. У кого-то лапки вверх.
2: Ну, просто клеишь статуэтку, да?
1: Да, такие маленькие статуэтки.
2: И они у тебя все 5
1: висят. Они все, да, такие прикольные.
2: Прикольно. Аня пишет, еще со школы была счастливая резинка для волос. Сдала с ней все экзамены и в университете. До сих пор беру с собой в виде браслета на важные события. Вот, об этом мы и говорили.
1: Да,
2: вот
1: да,
2: такие,
1: да.
2: Про такие вещи мы как раз и спрашиваем. Продолжайте присылать свои сообщения. Мы сегодня решили обсудить достаточно такую яркую, интересную тему. Расскажите про вещь, которая приносит вам удачу. Вот. Это может быть предмет какой-то, это может быть одежда, неважно. Рассказывайте. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, можно в личку 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4, либо в группу Hit FM в Максе, и там в комментариях можно отметиться. Ждем.
0: Реклама.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
16: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3.199.000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональный предложение у официальных дилеров Хончи.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
19: Конечно, можем.
20: Беспроцентный лимит на все.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот что. Вы рассказываете про вещи, которые приносят вам удачу.
2: Вот написал нам Дмитрий. Часики мои механические, счастливые всегда. Со мной друг подарил 22 года назад. Благодарность за помощь. Дороги мне, как память о том беззаботном времени. Прикольно. И даже фото приложила. Я вижу эти часики.
1: Виктор пишет. Черная кошка, спящая на коленях, приносит удачу.
2: Да-да, хорошо, что такая есть. А, Николай, мне удачу приносит супруг Евгения. Уже 15 лет проверено. Вот вам повезло-то.
1: Слушай, у меня знаете, что есть? У меня есть такая история. Я когда выезжаю с паркинга, я всегда проезжаю по одной, по определенной траектории. Угу. Вот. И я себе внушил, что если по этой траектории буду ехать, то во время дороги, во всяком случае, с утра на работу, пока еду, меня никто настроение не испортит на дороге. Вот. Пока работало. Пока
2: ну,
1: работало.
2: Отлично,
1: я
2: причем
1: шутки шутками, когда я проезжаю по другой траектории, по совершенно другой, обязательно что-нибудь произойдет такое, неприятненькое такое. Знаешь,
2: самовнушение, что, мне кажется.
1: Об этом и речь. Мы же про это и говорим. То, что как бы берешь вещь какую-то обычную, стакан от кофе, и такой, он мне приносит туда. Я буду с ним везде ходить.
2: Вот у Светланы есть брелочек с пандой. Насчет счастья ничего не могу сказать, но крайнее время коллекция панды, автомобили, милые панды, пижама, шопер. Вот сейчас получил подарок от знакомой, ее дочка мне Андере сама сделала брелок, пандочку. В общем, панды в целом как образ приносят удачу.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите туда. Также в Максе есть группа хитов, а можно зайти туда и там отметиться по теме часа. А сегодня мы обсуждаем вещи, которые приносят вам удачу.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте Калуга21. Первый век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box, стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
8: ПО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
10: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:26 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем обсуждать тему часа. Она звучит сегодня так. Расскажите про вещь, которая приносит вам удачу.
2: Так, Свет написал, торт в Китае от одной фирмы на день рождения. Тоже была пандочка. Это, видимо, продолжение с пандочки. Угу. Что еще у тебя есть?
1: Так, Кристина написала, что у мужа есть ВАЗ-2103 84 года. Он приехал на свидание к ней на этой машине, и с тех пор они вместе, ну, не с 84 года, с того момента, как на свидание приехал. Вот, и теперь на все важные события он выезжает именно на этой машине.
2: Неплохо. Главное, чтобы она ехала.
1: Да. Так, Полина пишет, у каждого есть свой якорь удачи. У меня это бабушкина монетка 1961 года. Лежит в кошельке уже 10 лет. Однажды потерял ее перед важным собеседованием. Места себе не находил. Нашла в кармане пальто и тут же перезвонили с оффера. Совпадение? Не думаю.
2: Вот, мне кажется, у меня с такими всякими разными амулетами и талисманами точно не особо везет, потому что я их всегда теряю.
1: Вот у меня, кстати, лежит 5-рублевая купюра в кошельке. Вот она всегда у меня там лежит свернута. И она, как мне кажется, приносит удачу.
2: У меня тоже есть.
1: Вот. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также пишите в группу Hit FM в Максе. Также отдельно у нас есть группы там. Заходите, пишите. Мы все читаем, все обсуждаем. Вот. И тема часа сегодня, кстати, очень интересная. Вы рассказываете про вещи, которые приносят вам удачу.

0: Билли Айлиш на радио Хит FM.
1: 9:33 в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем сегодня вещи, которые приносят вам удачу.
2: Вот написала Алена. Мне мама подарила одну такую красивую штучку в виде бабочки. Ну, то есть это как брелок или что-то в этом роде. А именно этот брелок ей подарила ее мама. То есть у нас из поколения в поколение, и это приносит нам всем удачу по женской линии.
1: Вот у меня от Полины тоже про брелок. Мой талисман – это старый потертый брелок в виде слона. Выглядит непрезентабельно, но именно он приносит удачу в делах. Заметила закономерность. Если забывают дома, день идет наперекосяк.
2: Катя написала, что носит с собой волосы свои.
1: На голове.
2: Нет, у нее уже короткая стрижка, но когда были длинные, вот она когда отрезала, она себе положила в кошелек. И носит с собой на удачу. Это ниточка так перевязала, и нормально.
1: Ляля пишет: у сына есть плюшевая кошка с рождения вместе. Им по 36.
2: Вот так вот. Есть у всех такие игрушки, на самом деле, которые прям уже ужасно выглядят, но они с особыми воспоминаниями.
1: Есть такое, да. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также не забывайте про группу Hit FM в Максе. Заходите, там тоже мы обсуждаем тему. Можно в комментариях отметиться. Расскажите про вещь, которая приносит вам удачу.

0: достаточно.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Топ покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: консультация специалиста.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж – больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО «А7Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:44 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши такие, скажем так, успешные вещи, то есть вещи, которые приносят вам удачу.
2: Да вот, Карина написала: мой муж хранит на удачу и размножение крупные купюры денег с красивыми цифровыми комбинациями. Иногда денег не хватает на что-то, зато у него в кошельке стоит стопочка таких удачных купюр, которые нельзя тратить.
1: Стесняюсь спросить, что значит на размножение?
2: Ну, видимо, чтобы увеличился доход.
1: А, да.
2: Я подозреваю.
1: Про доход речь
2: идет. А ты-то подумал.
1: Ну, я, да, не так все понял, как обычно. Так, что у меня тут еще? Кристина написала, пожалуйста. Говорят, удача любит подготовленных, а я думаю, она любит тех, у кого в кармане лежит счастливый билетик. Вот так вот. У меня это засушенный цветочек из первого букета. Вот.
2: Прикольно. Ну, классно, пора завершать тему и убегать.
1: Да, совсем скоро здесь уже появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет. С вами мы, к сожалению, прощаемся.
2: Но
1: очень важный момент. Лайтовый понедельник продолжается. Уже через несколько минут Наташа Стаханова у себя в эфире разыграет очередные 3000 рублей. И напомню, деньги разыгрываться будут с утра и до самого вечера. Ну а мы уже встретимся с вами на том же месте в тот же час. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
2: Всех целуем, всех обнимаем. Пока!

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88. No, thank you.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: Hit FM.
1: Приветствую вас, друзья, на волне радио Hit FM. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, много играем. Москвичи, и гости столицы. Информация для вас. В этом часе можно выиграть чекап вашего здоровья. Но все-таки осень, нужно позаботиться о самом важном, правильно? О себе. Итак, как это сделать? Как только услышите в эфире вот такой вот сигнал.
0: В ресурсе. Время держать ритм.
1: Пишите мне сразу же в мессенджер Макс в личные сообщения на номер +7 925 007 1074 фразу «Я в ресурсе». И если вы будете первыми, чекап ваш. Ну а я желаю вам удачи.
0: Лови правильный ритм. Твой статус хитовый на радио Hit FM.
2: Intellect

0: Леони Имра на радио Хит ФМ про уикенд. Да не страшно, что он закончился, друзья, потому что на радио Хит ФМ вы же в курсе, что все понедельники у нас лайтовые. С утра до вечера мы разыгрываем много денег. И очередной розыгрыш у нас в следующем часе. А в этом часе, еще раз напомню, москвичи и гости столицы, вы можете выиграть чекап вашего здоровья. Главное — поймать хит в ресурсе. Я буду держать за вас кулачки. Надеюсь, у вас все получится. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2009. Серж Диван и Хэдли.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
5: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
6: Hit FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве в режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: В музее

0: взглядом на историю и героев движения. Первая пройдет до 18 октября. В нее войдут около 120 работ и 4 модели. Без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: На Трубной площади открыли уличную фотовыставку к столетию первого издания книги «Москва и москвичи» Владимира Гелеровского. На стендах разместили фотографии, гравюры, открытки с видами города, а также материалы из архива Владимира Гелеровского, которые недавно поступили в собрание Музея Москвы. Еще увидите приглашения, афиши, билеты и меню ресторанов с пометками писателя. Выставка продлится до 30 сентября без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В сети можно посмотреть комедию «Следствие ведут овечки». Добросердечный английский пастух каждый вечер читал своему стаду детективные романы. Поэтому, когда фермера находят мертвым, выясняется, что животные все прекрасно понимали. И теперь высокоинтеллектуальные овцы берутся расследовать убийство сами. Получился уморительный и невероятный.

0: feel like my pride. В ресурсе. Время держать ритм. Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России.
1: Итак, друзья, хит в ресурсе. Возможность выиграть чекап вашего здоровья. Нужно просто поймать хит в ресурсе в эфире Хит ФМ и отправить ответочку «Я в ресурсе» к нам в мессенджер Макс и оказаться первым. И сегодня наш победитель Евгений. Евгений, привет, привет.
2: Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, слушай, вот эти аплодисменты тебе. Ты действительно прям вот в ресурсе, получается, первым отправил. Поэтому, чтобы ты поддерживал вот этот вот ресурс, дарим тебе сертификат ФНКЦ на комплексную программу восстановления «Попробуй новое максимум». Прям вот так вот.
2: Ура, спасибо большое.
1: Спасибо тебе, что слушаешь Хит ФМ. Друзья, это как раз вот то, что нам с вами очень нужно этой осенью, поэтому в течение следующих 2 недель у вас будет возможность выиграть свой чекап. Завтра обязательно продолжим.
0: Спонсор игры ФГБУ, ФНКЦ, ФМБА России. Нет сил и стресс? Пора на перезагрузку. В ФНКЦ, ФМБА на Ореховом 28 современные программы биохакинга. Индивидуальное восстановление под контролем врача. Верните себе энергию и радость жизни. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом. Хит в ресурсе. Время держать ритм.

Обнови «Везде хит» на радио Хит FM. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. «Везде хит». «Везде хит». Каждый будний день.

0: me your location, скинь мне свою локацию. Это Зерпа и Виз Халифа на радио Хит ФМ. Кстати, а вы знаете, что такое астролябия? Это, как знаете, да, в моем доме прошу не выражаться. Нет, это оказывается давным-давно в Древней Греции изобрели вот эту вот астролябию. Это такой инструмент, друзья, для измерения высоты солнца и звезд над горизонтом, что помогало вот определять географическую широту. Но это было давным-давно. Совсем скоро, друзья, у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек, потому что лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. С утра до вечера мы разыгрываем много денег. Так что не пропустите. Желаю вам удачи.
1: Реклама. Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

Друзья, в этом часе у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек. Вот так легко можно взять и выиграть 3000. Совсем скоро начнем, так что далеко не уходите. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про апельсины против депрессии. А Йова споет нам очень красивую песню про любовь. Ну а прямо сейчас с нами The Weeknd.

0: Ну что, друзья, готовы? На кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовую фразу в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074. Друзья, в личку. И окажется 14-м по счету, потому что у нас сегодня понедельник, 14 сентября. Друзья, как обычно, огромная просьба. Фразу отправили. Немножечко подержите телефон прямо вот так в руках, потому что мне нужно очень быстро связаться с победителем, чтобы в прямом эфире отсыпать вам лайтовую денежку. Иначе мне ничего не получится. Договорились? И фразу отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Готовы? Ну тогда кодовая фраза в этом раунде «Бабье лето» на старт «Внимание, марш».
1: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Да, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 рублей я объявила вам недавно, и чтобы их получить, нужно было просто отправить кодовую фразу «Бабье лето», но потому что «Бабье лето» же к нам в мессенджер Макса, и оказаться 14-м по счету, так как сегодня у нас понедельник, 14 сентября. И у нас есть победитель Натали, город Челябинск. Натали, мы в прямом эфире. Я тебя поздравляю.
1: Ура!

0: Молодец. Я чувствую, девчонки еще празднуют просто День города. Так и нужно. Лайтовый понедельник. Не отключайтесь. Расскажу совсем, как скоро доберутся до вас лайтовые денежки. Друзья, сегодня лайтовый понедельник, поэтому до самого вечера мы будем вам раздавать очень щедро лайтовые денежки. Так что не пропустите очередной раунд совсем скоро. В эфире Hit FM.
1: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
1: на радио Hit FM. Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2004. Гвен Стефани,

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Почему-то многие верят в то, что в апельсинах находится огромное количество витамина С, хотя на магазинных прилавках множество продуктов, где его содержание намного выше. Впрочем, апельсины от этого не перестают быть очень полезными для здоровья. К примеру, не так давно международная команда ученых тщательно изучила состав этих фруктов и выяснилось, что их регулярное употребление стимулирует рост бактерий, влияющих на выработку серотонина и дофамина. По мнению ученых, всего один средний апельсин в сутки может помочь снизить риск возникновения депрессии примерно на 20%. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. Hold that look and let it show.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официального

0: Или Хучи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. ТБанк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Кото и Джо на радио Хит ФМ. Сразу после этой песни прям захотелось поиграть в хитстере, подгадывать год этого хита с помощью личных воспоминаний. Но, друзья, этим займемся уже в следующем часе. Еще в следующем часе будем ловить везде хит, а это возможность выиграть очень классные подарки от радио Хит ФМ. И парфюмерию, и косметику, и гаджеты можно апгрейдить, и бесплатные поездки на такси. В общем, много всего интересного. Вот, так что далеко не уходите, ладно? А еще хочу вам напомнить, что у нас есть целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с русской музыкой и с зарубежной. Выбирайте, какая больше нравится. Ну, под настроение. Найти их можно на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении «Радио Хит ФМ».

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box, стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ПО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: на радио Hit FM. На радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, в этот понедельник ловим правильный ритм. И в этом часе у вас будет возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ, если поймаете наши везде-хит. А выиграть можно и парфюмерию, и косметику, и модную одежду, либо пиццу, либо ювелирные украшения. Давайте я сначала вам объясню, как поймать наш везде-хит. Итак, красивый мужской голос совсем скоро вам скажет. Друзья, прямо сейчас пишите слово «везде-хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 1074 отправляйте слово «Вездехит». И если вот у меня здесь на компьютере именно ваше слово появляется под номером 14, так как сегодня 14 сентября, «Вездехит» ваш. Огромная просьба, друзья, слово отправили, немножечко телефон в руках подержите, потому что многие сразу так в задний карман положили и забыли. А мне нужно очень быстро связаться с победителем, чтобы мы с вами в прямом эфире открыли «Вездехит» и посмотрели, что вы там выиграли. Договорились? Желаю вам удачи!
0: Лови правильный ритм. Твой статус хитовый.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Кэш можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, давайте на пару минуточек занырнем с вами в прошлое, поиграем в History. Запускаю один стопудовый хит, слушаем. Нагрянут воспоминания, гарантирую, если вам захочется ими поделиться. Пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Только не подсматриваем, хорошо? В интернетах. У меня есть подсказки. Куда мы с вами собираемся? У Рианы вышли дебютный сингл и альбом. То есть нырять мы будем с вами сейчас достаточно глубоко. Лучшим фильмом по версии «Оскар» стала «Малышка на миллион». Ну и Destiny's Child объявили о своем распаде. В общем, туда и ныряем. Готовы? Поехали!

Мастере на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Velvet Rock Down to Electric Avenue. У нас получается. Аня пишет: мой парень родился в 2005 году. Так сразу посчитали, сколько ему, 21. Ну, нормально, большой уже совсем. Моя бешеная юность, 2005 год. Аллочка поделилась. Я помню, эту песню часто ставили у нас в школе на дискотеках. Это было лет 20 назад, Марин. Ну да. Год не помню, но песня всегда нравилась. Аркадий. И Никита написал: далекий 2005, очень ностальгично звучит, Никит, и не поспоришь с тобой. 2005 год. Давайте-ка возвращаться обратно, друзья. У нас везде хит совсем скоро, нужно его поймать. Желаю вам удачи, ну а помогает нам вернуться в 2026. Алок и Калит прямо сейчас. Dive into me.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура. Детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
7: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
6: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
10: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
9: Ха, а если ипотека не подходит?
10: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
9: И где это чудо?
10: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
9: О, спасибо, уже звоню.
11: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
13: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги.

0: торговый комплекс «21 век».
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
5: Hit FM.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Человек в состоянии не просто видеть сны, но управлять в них своим поведением, буквально меняя сюжет в режиме реального времени. Этому было посвящено немало фильмов, а команда ученых из Швейцарии и Нидерландов провела эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев, которым их вестибулярный аппарат стимулировали слабым электрическим током в лабораторных условиях. В результате участники исследования смогли более осознанно управлять своими действиями во время сновидений. Ожидается, что методика может принести долгосрочную пользу, так как осознанные сны в целом связывают с повышением креативности, а это нам точно никогда не помешает. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 14-м по счету, так как 14 сентября, и у нас есть победитель Юля. Привет-привет, город Балашиха. Алло, Юля?
2: Алло, да, здравствуйте.
1: Да, все нормально, слышишь меня хорошо? Я тебя тоже хорошо слышу. Но я тебя поздравляю, ты поймала «Везде хит», вот эти аплодисменты тебе. Я же правильно сказала Балашиха, да? Вы же говорите Балашиха. Да, да, раньше было Балашиха, раньше, давным-давно, в 20-х годах прошлого века. А сейчас вот так вот все. Ладно, давай посмотрим, какой вездехит у тебя поймался, что там у тебя внутри за подарочки. Сейчас, секундочку, откроем. Ой, какая прелесть. Ты знаешь, я всегда вот по-девчачьи завидую, когда девчонки ловят этот вездехит. На парфюмерию и косметику у тебя, понимаешь? Вот так вот. Это значит, что благодаря радио Хит FM ты сможешь обновить любимые ароматы и бьюти-новинки в одном из известных магазинов, между прочим. Юля, ты здесь? Юля? Юля? Юля куда-то пропала. Я понимаю тебя. Да, ты в шоке. Только, пожалуйста, не отключайся, ладно? Я тебе расскажу, как всю эту красоту себе забрать. Друзья, «Везде хит» сегодня будет еще обязательно. И вообще, по будням всегда можно поймать свой «Везде хит». Я желаю вам удачи.
0: «Везде хит» на радио «Хит FM». The new hit. Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы Совкомбанк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Ой, это у меня в глазах двоится.
9: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
10: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
11: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
12: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
14: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я волна.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: это Тиеста и Кэрол Джи на радио Хит ФМ. Друзья, я хочу вам напомнить, что еще больше хитов нулевых, десятых, двадцатых вы найдете на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Тоже очень удобно слушать наши онлайн-радиостанции, а их очень-очень много. Есть еще, знаете, хит на бегу для занятия бегом, да, там прям такая классная подборочка. Я честно вам скажу, под нее бегаю на работу. А вот еще есть хит-кавер, хит детям, ну, в общем... Заходите, выбирайте, что вам понравится. Ну а мы с вами буквально через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч.
1: У тебя все получается. Твой статус хитов

0: Реклама.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый». Большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
5: Скоро свадьба? Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-40. 42-40-27-18.
6: Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
7: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге 58 88 88.
11: «Хит ФМ».

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч, например, дождевик или спортбокс. Буквально через песенку начнем играть с вами в настроение. Будет программка про фильмы и сериалы. Смотрители, Зиверт споет нам про газ. Ну а прямо сейчас с нами ATB Topic и A7S на радио Хит FM. Я Love. Ну а раньше, помните, эта песня называлась 9P.

0: Ну что, друзья, давайте играть в настроение. Прямо сейчас жду вашего звоночка. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо либо нет. Отвечаете правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарки. Так, что могу подарить? Дождевик. Ну, осень, я думаю, очень полезная вещица. Так, что еще? Спортбокс. Ну, там всякие напульсники, наловники, бутылочки для воды. Все такое, что очень сильно мотивирует наконец-то пойти в спортзал. Итак, я жду, друзья. Звездочка 1074. И желаю вам удачи.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап. АПХ-6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
7: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Татьяна, город Москва. Татьяна, привет. Алло, алло. А Таню мы не слышим опять. Тань, давай перезванивай мне быстрее. Сейчас посмотрим, либо у меня со связью проблемы, или с чем-то еще. Секунду. Сейчас. Алло, алло. Алло, Хит ФМ. Алло. Здравствуйте. Кто-нибудь меня слышит? Никто меня не слышит опять. Друзья, давайте тогда попробуем вот так сейчас. Секунду. Алло, Хит ФМ. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это явно не Татьяна у нас. Татьяна у нас пыталась прозвониться, ну не знаю, какие-то проблемы. Как вас зовут? Здравствуйте.
2: Григорий.
1: Григорий, очень приятно. Откуда к нам Григорий?
2: С города Нижневартовска.
1: Нижневартовск. Ну что, поиграем в настроение? Знаете, как в эту игру играть, нет? Не знаете?
2: Ну, сейчас подскажете.
1: Подскажу, конечно. У нас 5 вопросов. 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю вам подарки. Все очень просто. Единственное, нужно узнать, какое у нас настроение. Сейчас посмотрим. Григорий, секундочку.
0: Настроение не слипнется.
1: А вот такое вот настроение. Про сладости сегодня. Как вообще к ним относитесь? Нормально?
2: Или ну как? Нет, стараюсь не употреблять.
1: Вот так вот, ну понятно. Ну просто сегодня день пончика с кремовой начинкой.

0: 5 веке до нашей эры на территории Ирана. Да или нет?
1: Да, да.
0: Нуга состоит из взбитого клубничного пюре и запеченных яичных желтков. Да или нет?
1: Да.
0: Вот
1: да.
0: Так вот. Ну, прям так уверенно, да, Дмитрий? Ладно, давай посмотрим. Слово «десерт» буквально означает «убранный со стола». А вот ты не согласился. А на самом деле, вот если с французского переводить, то действительно десерт «убранный со стола». Ну, так во Франции называли блюда, которые подавали после того, как основная еда убиралась. Так, не расстраиваемся, хорошо? Или уже расстроил? Ну, не расстраиваемся. Шоколад тает во рту, потому что температура плавления 33 градуса. Да, да, да. Это ниже температуры человеческого тела. Сколько? 36,6, понятное дело, он тает. Так, плюс есть. Вкус печенья полностью раскрывается, если запивать его молоком. Вот ты уверенно сказал «да». Ты знаешь, я вот на твоей стороне. Сколько бы я печенюшек не ела, с молоком всегда вкуснее. Не знаю. Говорят, что не у всех раскрывается. У тебя раскрывается?
1: Да, я люблю овсяное печенье с молоком.
0: Вот, а я тоже люблю печеньки с молоком, поэтому мы посчитаем, мы скажем, что да. Халва появилась в 5 веке до нашей эры на территории Ирана. Да, да, конечно, да. Оригинальное делалось из сахара, орехов и мыль, и какого-то мыльного корня. Что такое мыльный корень, я не знаю, надо посмотреть. И последний вопрос. Нуга состоит из взбитого клубничного пюре и запеченных яичных желтков. Ты уверена, ты знаешь, что такое нуга или нет?
1: Ну, тягучая вот такая добавка, типа десерта.
0: Ну да, но здесь написано, тут что написано, клубничное, написано мед, сахар, жареные орехи, скрепленные взбитыми яичными белками. Честно скажу, мне нравится нуга, но я никогда не знала, из чего она сделана. Но ты знаешь, если мы даже так вот первый и последний не посчитаем, у тебя все равно 3 правильных, 3 из 5, это значит что? А то, что тебе придется есть пончик сегодня, ха-ха. Поздравляю, ты наш победитель. Вот. Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо, что выручил нас. С Татьяной поиграем в следующий раз. Татьяна, не обижайся только, пожалуйста, все-таки с телефоном что-то случилось тут. Вот, настроение завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Джей-Зи и Линкин Парк.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, днем до плюс 15.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно.

0: 77-515.
1: Производственная компания УОФУ ЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развита инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
5: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
4: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике «Фомина» 771-30.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42 57-1. Адрес: Тульское шоссе 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
10: Hit FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: На второй строке расположилась комедия «Следствие ведут овечки». Добросердечный английский пастух каждый вечер читал своему стаду детективные романы. Поэтому, когда фермера находят мертвым, выясняется, что животные все прекрасно понимали. И теперь высокоинтеллектуальные овцы берутся расследовать убийство сами. Получился уморительный, невероятно уютный детектив в эстетике Агаты Кристи, где привычные клише жанра показаны глазами парнокопытных сыщиков. За сценарий в фильме отвечает Крейг Мейзин, а роль пастуха исполнил Хью Джекман.
1: Номер один.
0: В сети можно посмотреть мультсериал «Манюня», снятый по книгам Нарине Абгарян, о приключениях рыжеволосой пионерки и ее друзей в небольшом армянском городке. До мультсериала история уже успела разрастись в целую франшизу. 3 сезона игрового сериала, несколько фильмов и отдельный приквел о детстве Ба. Теперь знакомы. Озвучивают Екатерина Темнова, Карина Каграманян и Карина Мнацаканян. А голос Ба сохранила Нонна Гришаева. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник год от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Распакупер, это супер. Распакупер.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
9: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
15: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-9 7799.

0: Это Нептуника на радио Хит ФМ, и вместе с ними потихонечку я, наверное, буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов, из ваших приемников. Через 15 минут у нас начинается All-Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. И не забывайте, друзья, лайтовый понедельник. С утра до вечера мы разыгрываем много-много денег, и как раз очередной розыгрыш уже в следующем часе. Ну а я желаю вам удачи. Хит ФМ, пока-пока.
1: Наташей Стахановой на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 000 рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Ритм прекрасный, что не говори. 14 часов и 5 минут в Москве, господа, приветики. Приветики, господа. Это такая приятная осень в столице в данный момент, что невозможно не поделиться радостью. Я надеюсь, у вас тоже приятная какая-то погода. Или атмосфера, или мысли, или что угодно. Ну, по крайней мере, лайтовый понедельник у нас, у всех. А те, кто любит Hit FM и знает, что это вообще такое за прекрасное творение человечества. Так вот. Лайтовый понедельник — это и есть приятное, прекрасное, и то, что мы продолжим непосредственно в этом часе, а значит, кто-то из вас выиграет 3000 рублей. Не пропустите этот чудесный момент, который не сейчас, а чуть попозже. А сейчас Калашникова здесь. Всем привет!
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: back to you.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до плюс 15. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радиоканал радиостанции «Хит

0: Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: Проблема медицинской безграмотности носит глобальный характер, и многие пациенты с трудом понимают то, о чем говорят или пишут врачи, что в итоге приводит к проблемам со здоровьем. Тем временем британские разработчики создали мобильное приложение, которое при помощи нейросетки переводит сложные медицинские термины на понятный пациентам язык. Новый алгоритм способен адаптировать текст под конкретную возрастную аудиторию – ребенка, подростка или взрослого. Также нейросеть меняет профессиональный врачебный тон на дружелюбный, информативный или успокаивающий. Когда именно приложение станет доступным по всему миру, нам неизвестно, однако многим тревожным людям оно точно придется по душе. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Камон, окей, The Second Voice на Hit FM. 14:34 в Москве, господа. Самое время действительно вспомнить о том, что понедельник у нас не просто какой-то, а лайтовый. Это прекраснее, это приятнее. Это на том и стоим по понедельникам, а иначе было бы совсем грустненько. Ну и вот, давайте прямо сейчас уже. Что мы делаем? Мы определяемся вместе с вами с кодовым словом или словосочетаниями. Как только я его произнесу, там барабанную дробь могу перед этим. Как только его услышите, сразу возвращайте мне это все в мессенджер Макс 925-007-1074. По традиции именно туда все и возвращается. И сегодня я отсчитываю 14-е послание от вас по счету просто, потому что день такой на календаре. И уже, конечно же, вручаю нашему победителю 3000 рублей, потому что это и есть подарок, когда мы играем в лайтовый понедельник. Я думаю, что ничего новенького я сейчас не сказала ни для кого, если только вы первый раз это слышите. А так мы играем так уже, конечно, годами, не побоюсь этого слова, по понедельникам рабочим. Осталось выбрать кодовое слово или словосочетание. Открываем 14 сентября, чтобы от чего-то оттолкнуться. Смотрим на праздники. День у меня все под контролем. Поэтому кодовое слово или словосочетание в данном случае... Все под контролем. Вот так вот и пишите. Все под контролем. А я отсчитываю 14-е послание. Ну и вручаю вам денежку. Hit

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат. 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Сейчас еще на часах, 14 часов 44 минуты, но уже, правда, убежала. Вот, и 14 на календаре. Мне так кажется, что нашему победителю цифра 4 должна нравиться, потому что она приносит ему победу. А прошу любить и жаловать, а это у нас с вами Константин из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, ну вы уже прекрасно понимаете, что вы наш победитель.
1: Да. Спасибо огромное, очень рад.
0: И мы рады за вас. 3000 рублей ваши. Скажите, вот маленькое уточнение. У вас цифра 4. Любимая или не очень?
1: 14 пополам. Семерка любимая.
0: А, ну так тоже можно, кстати. Красавчик. Ладно, принимается. Приз при этом пополам. Не будем делить. 3000 ваши. Еще раз с этим поздравляем. Нижнему Новгороду привет, разумеется. Правда же?
1: Да, Нижнему Новгороду привет. Привет деревне Кулагина и Шарпова.
0: Вот. Ну и всем хорошим людям, соответственно, от нашего...
1: Всем улыбок и радости.
0: Прекрасно. Ой, я слышу, собаченька какая-то у вас лает.
1: Да.
0: Ей тоже привет.
1: Ей тоже привет, да.
0: Отлично, оставайтесь на связи, договорим, так сказать. Ну и, господа, лайтовый понедельник на этом не заканчивается, как вы знаете, поэтому, ну, чуть-чуть сейчас, так сказать, отвлечемся, а потом не надо надолго отвлекаться, он снова даст о себе знать.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория, 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Немножечко такая песенка нытика. И, ну, правда, не каждый признается, что он лузер. А вот в песне как будто бы есть такое признание. Это наша новиночка, что такие новиночки тоже нам нравятся. 15 часов и 6 минут в Москве, кстати, это новый час. И раз новинка появилась, значит, напомню, что они все, во-первых, появляются по субботам в эфире, а во-вторых, остаются с нами, естественно, в нашем плейлисте. А также некоторая информация про наши новинки есть на нашем сайте hitfm.ru. Пожалуйста, заходите в раздел «Новинки» как раз таки. Или, что у нас, мобильное приложение «Радио Хит ФМ». И если честно, мне так хочется чихнуть, вот нас часто спрашивают. А что происходит, если хочется чихнуть? Это невыносимо, но очень надо.
1: С Наташей Калашниковой на «Радио Хит ФМ».

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Ну вот некоторые желания пока загадывают, а у нас умные люди собрались, так сказать, и все подсчитали. До Нового года осталось 77 дней, господа. Много пока, казалось бы. Да, ну правильно, еще многовато. А если вот так вот, 17 рабочих недель? Уже как будто поменьше циферка. А если еще и две из них короткие, из этих рабочих недель? А если еще у некоторых и отпуска не было пока, что он будет? Я прям на присутствующих намекаю прям. То есть не так уж и долго. Все. И при этом, если еще погода радует, вообще все хорошо как-то получается.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до плюс 15.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект.
1: Домашние задания для школьников с развитием технологии перестали быть сложностью. На смену сайтам с готовыми решениями пришел искусственный интеллект, который не только дает списать все на отлично, но еще и может подробно рассказать, как было выполнено то или иное задание. С точки зрения понимания материала это может быть даже полезно, но если полностью довериться нейросетям, можно нанести себе долгосрочный вред, что и начали отмечать независимые международные аналитики. Так, злоупотребление помощью алгоритмов резко ухудшило знания подростков по чтению и математике за последние несколько лет. При этом в случае использования чат-ботов в качестве репетитора и критической оценки их помощи, результаты школьников наоборот улучшались. Получается, нейросети не враг качественного образования, но ими необходимо пользоваться по назначению и осознанно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Быстренько по новостным лентам, что там в мире делается. Вот, например, авиапассажира, который устроил дебош и оскорблял попутчиков, примотали к креслу клейкой и лентой. Пожалуйста, ведите себя хорошо на борту, а то быть примотанным клейкой и лентой – это как-то унизительно. Тем временем рекордсмен прошел пешком из Турции в Ирландию к себе на родину, причем сделал это босиком. Зачем-то по одному ему ведомым причинам. Но он, наверное, это как-то объясняет, и даже нам может объяснить, но не очень понятно и интересно. А вот, допустим, в Сингапуре женщина подала в суд на супермаркет, в котором ее сбила тележка с рисом. Она утверждает, что сотрудник, который толкал тележку полностью доверху, наполненную рисом, он неосмотрительный был, толкал ее неосторожно, и даже если не намеренно, то все равно как-то по безалаберности, по халатности сбил эту самую даму. Она упала, и ей было неприятно и больно. А супермаркет не сдается. А они говорят, наши сотрудники очень правильно и очень осознанно толкают тележку с рисом по супермаркету, а вы ходите как попало. Поэтому еще неизвестно, за кем правда. Ну, вот так вот примерно дела в мире и обстоят.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
5: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
9: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Джокер прямо сейчас на Хит-ФМ. Приятные такие звуки в конце часа. В следующем часе будет полно приятных звуков, но еще кое-что приятное. Везде хит называется. All-Star Show.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый». Большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Примерно такой призыв в начале часа на Hit FM, 16:05 в Москве. Но на самом деле бесполезный, бестолковый, потому что забыть невозможно, что везде хит придет к нам в этом часе и принесет подарок кому-то из вас. Что это может быть? Да что угодно, у нас везде хит из любой области может прийти. Это может быть, допустим, пачка поездок на такси, ну то есть какое-то количество. Это может быть пицца, например. Это могут быть ювелирные украшения. Что там еще? Всякие помады, тушь, вот это вся тужа. Турия может быть запросто. Ну а что достанется нашему победителю, мы узнаем непосредственно во время игры, которая состоится в этом часе. И, соответственно, только ваше внимание нужно. И в какой-то момент часа вы поймете, что вас прям приглашают в игру. Вот сейчас я рассказываю просто. Ну, мало ли кто-то сегодня первый раз смотрит, а точнее слушает. Да, можно иногда и посмотреть, знаете, на свой радиогаджет и подумать... Какая штука замечательная, человек какой-то придумал, вот так вот можно слушать радио Хит ФМ. Вот, смотрите туда, слушайте, в какой-то момент часа уловите, вас пригласили в игру. Пишите слово «Везде хит» в наш мессенджер и вообще все подробности на нашем сайте. В общем, поиграем.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, днем до плюс 15.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
10: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Летний хит на радио Хит ФМ.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, можете вот так, как в песенке тоже, если вдруг не успели в какой-то момент, чуть не проворонили везде хит, а уже, наверное, и проворонили до следующего раза, потому что победитель каждый раз у нас только один. Как он определяется? Вы присылаете слово «везде хит», я смотрю на календарь, там написано сегодня, например, 14 число, и отчитываю быстренько 14 везде хит и пишу нашему победителю, вы наш победитель. И это Ольга из Ростова-на-Дону, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот, это она, наша прекрасная победительница. Уже, конечно же, аплодисменты. Ну, победителю респект, по-любому. Это во-первых. А во-вторых, конечно, давайте узнаем все вместе, что же за вездехит у вам сегодня попался. А вам сегодня попался вездехит на деликатесы. Ну, поесть-то вкусно вообще, да, все любят. А вы, благодаря Хит ФМ, этим и займетесь в скором времени. Мы вас поздравляем, конечно же, Ольга, с этим знаменательным днем, когда вы выиграли везде хит на Хит ФМ. Оставайтесь на связи, все расскажу, как дальше будет происходить, господа. Ну и вы, естественно, не теряйтесь, потому что везде хиты, они не навсегда уходят, они потом приходят два раза по будням. Угу. Поэтому и вы обязательно выиграете чуть-чуть, капельку терпения.
0: Лови везде хит на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных

0: Форд 2025 года. Не является офертой.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Только хотите, не вовремя страшную сказку расскажу, потому что вообще-то на следующем часе, правильно, страшная сказка? Но тут тоже будь здоров. Просто оно само по себе может напугать любого, кто пользуется доставкой. Ну, маркетплейсы и все такое. В общем, дело было в Индии. Дяденька заказал себе какое-то электронное устройство. Не будем говорить, какое, потому что не знаем. Ну, что-то для работы. Приходит забирать, оплатил уже онлайн. Все, приходите в ПВЗ, как это обычно и бывает. Приходит забирать. 20 баксов, между прочим. А я напомню, это Индия. Индия, 20 баксов. Состояние. Ну и вот, представляете, забирает, открывает вот эту всю упаковочку, а там коровья лепеха. И это не игра слов, не преувеличение, а конкретно она. Вот, и даже уже такая не сегодняшняя, так сказать, заветренная. И несмотря на то, что в Индии как бы к коровам, ну, прямо скажем, хорошо относятся, да? Но все равно дядька расстроился, потому что он хотел какое-то электронное устройство, ему нужно было для работы. А это что? Спрашивает он. Но там обещали разобраться. Конечно, взяли у него все данные, сфотографировали как следует лепеху. Вот. И сказали, ну, мы разберемся. Ну, разбираются. Вот не хотелось бы так, конечно, попасть.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: А может, мы счастливчики? Вот такая получается мотивационная песня, но не уверена. Мы счастливчики, но это не точно. Новиночка на Hit FM, если вы обратили на нее внимание, если нет, я ваше внимание на нее обратила. Да, действительно, это новинка от Topic на Hit FM. Если какие-то вопросики, опять же, на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» или в мобильном приложении, сами понимаете, в каком разделе, тоже название не удивит. Ну, а мы с вами все-таки счастливчики. Если не в этом часе, то в следующем даст о себе знать лайтовость этого понедельника. Поэтому не забывайте, готовьтесь заранее, у вас всего лишь осталось, ну, чего там, часочек. Вот, и снова можно испытать свою судьбу и свою удачу. 17 часов и 5 минут в Москве. Мы сейчас Дуа Липу будем испытывать на прочность. Пусть поет.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Только что давал нам, раздавал музыки на Hit FM 17.20 в Москве, и мы полностью пропитаны, правда же, пронизаны музыкой, которая есть на Hit FM. Продолжаем в том же духе, даже не собираемся как-то сбавлять обороты. Диджей Гужа и присоединившийся к нему позже Джейсон Дерула, не то чтобы он украсил собой его песню Мичико, но в любом случае песня не сильно испортилась, так сказать, в присутствии Джейсона Дерула. Imagine Dragons, обязательно Шаус, Кет Сай, многие другие в этом часе. Но пока давайте вот что.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу мира сети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, днем до плюс 15.
2: Реклама.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Только в сентябре. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
8: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами «Хавейл». Только до конца месяца новые автомобили – от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Hit News. Тренды.
1: Если вы никак не можете отучить себя от привычки поздно ложиться спать, то американские ученые рассказали, как это сделать. Недавно эксперты обнаружили взаимосвязь между воздействием солнечного света в первой половине дня и более ранним режимом сна. Оказалось, что каждые дополнительные 30 минут, проведенные на солнце до 10 часов утра, приводят к сдвигу сна примерно на 23 минуты раньше. То есть благодаря воздействию света на внутренние биологические часы, те люди, которые часто проводят утро на солнце, не только засыпают раньше вечером, но и реже страдает бессонницей. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на хит.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам сейчас сказку, господа, которая могла бы быть страшная-престрашная, но не получилось. В далекой-далекой стране, честно говоря, не знаю какой, но в 39-м царстве, 30-м государстве жил-был один дяденька, добрый, и работал он охранником в детской больнице. И вот однажды он сделал фотографию, которая должна была заставить трепетать всех вокруг, потому что в черном-черном коридоре, черной-черной ночью в этой больнице стояла за черной-черной дверью черная-черная фигура. И настолько все было темно, что даже не очень хорошо видно на фотографии, но если увеличить резкость, то и правда видно, как будто стоит какой-то наверняка мужик, ну или кто-то, в длинном плаще, и как будто бы даже у него немножечко светятся глаза. Но его так в темноте не видно, только если резкость, помните, да? Вот, и он стал говорить: «Вон, смотрите, что происходит в детской больнице». Но сначала нашлись люди, которые сказали: «Вообще-то там так темно, что там реально мог стоять человек, и его было бы не видно на вашей фотографии». Но и это было не все. Другие люди сказали: «Знаете что, мы такую фотографию уже где-то видели, по крайней мере, и конкретно этот силуэт. Это искусственный интеллект вам все нарисовал». Ну вот как тут верить в призраков, если, чтобы мы не доказали теперь, все искусственный интеллект.

0: Звуки музыки от Фастбой на Хит ФМ. Звуки музыки продолжатся, даже если не от Фастбоя, а, допустим, от Зейна, допустим, от Инны до конца этого часа. И сами понимаете, в следующем часе звуки музыки будут сопровождать то, чем вы занимаетесь. Даже если вы ничем не занимаетесь. Ну и что, можно же иногда, тем более ближе к вечеру, отдохнуть. Вот так человек устал, что он приходит домой, или куда он-то пришел, да? Вот прям развалился в кресле, на диване, на кровати. Ну, это лучшие вариантики, да? И вот прям, ну не хочу, я так лежу, что хочется еще сильнее лежать. Вот такое бывает состояние. И даже в этом состоянии Хит ФМ с вами. А вы и не против. Ну, все правильно. Так мы и живем. Понедельник уже практически заканчивается. Он не закончится, пока не даст о себе знать его лайтовость в следующем часе Обломова. Вы это не пропустите, пожалуйста. Желаю вам всем, конечно же, удачи и выиграть денег. Ну и до завтра попрощаюсь. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20-74-04.
5: ПО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Биби Рекс и Дэвид Гетта на Hit FM только что. Set Girls. Девчонки загрустили, судя по данной песне. Но это явно не о тех девчонках, кто сейчас слушает самое хитовое радио. Они не грустят. Да и парни тоже. Некогда грустить, некогда. Нужно зарабатывать, друзья. И в этом часе будет такая возможность. Лайтовый понедельник на радио Hit FM. Скоро кто-то из вас получит настоящие реальные деньги, а именно 3000 рублей, поэтому будьте вместе с нами, не пропустите сигнал, и, конечно, всем вам мы желаем только и только удачи. 18.07 в Москве. Это шоу «Большой релиз», полное погружение в музыку. Мы стартуем. Впереди хиты, новинки, премьеры, а еще разделы «Даблтрек», «Хиты без правил» и специальный хит-парад.
1: «Большой релиз» на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
11: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
11: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
10: кэш,
11: так.
10: Кэш можем.
11: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8 499 579 7799.

0: Комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
1: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
7: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
6: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
8: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
9: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
10: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
13: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
12: Ха, а если ипотека не подходит?
13: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
12: И где это чудо?
13: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
12: О, спасибо, уже звоню.
1: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
15: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.
2: «Хит FM».

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Несмотря на то, что некоторые эксперты по питанию довольно скептично относятся к апельсиновому соку, все же британские медики уверяют, этот цитрусовый напиток несет огромную пользу для иммунитета и улучшает работу сердца. Апельсиновый сок содержит флавоноиды гесперидин и нарингинин, которые могут снижать воспаление, немного улучшать давление, липидный профиль и эластичность сосудов. В соке с мякотью также есть пектин, полезный для кишечника, но в целом апельсине клетчатки намного больше. По словам ученых, ежедневное употребление 500 мл апельсинового сока в течение 60 дней способно улучшить ваше самочувствие. А поскольку осень уже наступила, такой продукт будет как нельзя кстати. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Это Тови Лу на Хит FM. Песня How Long. Ждать целую неделю. Долго ли это? Ну, наверное, да. Поэтому не стоит ждать. Нужно действовать прямо сейчас. Нужно зарабатывать, пока есть такая возможность. У нас лайтовый понедельник. На кону 3000 рублей. И их можно получить уже в ближайшие минуты. Для этого записывайте наш номер в Максе. +7 925 007 1074. Туда следует кинуть кодовое слово. И если сообщение придет 14-м, сегодня 14-е число, мы вам позвоним и отдадим денежки 3000 рублей. +7 925 007 1074. И кодовое слово «Хит».
1: Алекс Уоррен, Эмералд Айс.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанк. Банкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
14: Эргоферон.
15: Мы всей семьей лечимся.
13: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
16: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
18: Да никаких.
17: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
18: Перевожу.
17: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
18: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
17: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
19: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
20: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
21: Капсикам.
20: Маме скрутила шею весной.
21: Капсикам.
20: Плечо поднывает у сына порой.
21: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
20: Капсикам. И боль на удалении.
21: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит ФМ.
2: В понедельнике на Хит ФМ они такие лайтовые. Тут зарабатывают деньги. 3000 рублей получает тот, кто отправляет кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать 14-м по счету, ведь сегодня 14-е число. Давайте поздравим Евгению, которая появляется в эфире. Женя, здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Ну что, денежки лайтовые ваши. 3000 рублей, спасибо. Ура. Друзья, лайтовые понедельники на радио Хит ФМ теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег, поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с радио Хит ФМ. И пусть вам обязательно повезет.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
6: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
8: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить, гордиться».

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить».

0: Нептуника на Hit FM только что и What If. Классный танцевальный трек. Если вы в целом любите ритмичную танцевальную музыку, тогда вам нужно обязательно заглянуть на наш сайт hitfm.ru или в наше мобильное приложение. Там есть потоки «Двигай Лопес», «Препати» и «Weekend Dance». Движ обеспечен. Начало восьмого в Москве. Всем еще раз большой привет. У нас полное погружение в музыку в большом релизе. В этом часе ждем раздел Double Track.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «G-Land J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land».
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: На старт! Внимание!
12: Нет внимания?
11: Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
17: Возрастное ограничение 13+.
18: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Али Фарбиан на Hit FM и Body Talk. Как насчет музыки в стиле инди-поп? Мне кажется, круто. Итак, Naked Glide, так называется работа. Услышим уже в ближайшие минуты здесь на Hit FM. А еще нас с вами ждет стопудовый хит. Он называется The Magic Key. Это One T и Cool T.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу мира сети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, а днем до плюс 15.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: животные.
1: Когда мы играем с животными, у нас есть ощущение, что мы контролируем процесс. Однако в случае с кошками не все так однозначно. Недавнее исследование международной команды ученых позволило выяснить, что в большинстве игр, где кошкам необходимо было принести человеку какой-либо предмет, именно пушистые манипулировали своими людьми. В результате опроса кошатников оказалось, что такие игры инициировали и завершали в основном питомцы, и тогда они были наиболее вовлеченными в игровой процесс. Ученые объяснили это тем, что кошки контролируют такие игры, попутно выбирая, с кем и с чем они будут играть. Так что не обольщаемся насчет своей власти над пушистыми. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

Это большой релиз на Hit FM. Впереди дабл трек. Тут мы слушаем подряд две песни одного артиста, группы или диджея. К нам попадают только лучшие, только самые яркие. В их числе дуэт Софи Такер. В этом сезоне они выпустили несколько крутых работ, например, «Манхэттен» и «Барселона». Обе песни, безусловно, играют на Hit FM. Вот как раз с трека «Барселона» мы сегодня с вами начнем, а потом вспомним их суперхит «That's It». Давно его не слушали.

0: shit, I'm crazy.
1: Реклама.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
8: Только в ленте.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. «Купер». Доставка супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». По «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка «Прайм». Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Топ покупок месяца.
18: Амода C5. Добавить стиля.
19: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
20: Амода C7. Собрать все взгляды.
21: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
22: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
23: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
24: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
25: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
26: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
27: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Джаспер Форкс на Hit FM, A River Flows in You. Мелодия знакомая, мне кажется, всем абсолютно. А уже в следующем часе будут треки, которые не все знают. Даже по-другому скажу, их почти никто не знает, потому что треки новые, и они сразятся за место в нашем плейлисте. Место единственное. Будем с вами отбирать новинки для эфира самого хитового радио в проекте «Хиты без правил». Начнем после 8 вечера по Москве.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
2: 277-515. Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит ФМ.
1: Это Дивак. Дивак на Хит ФМ только что. И песня Slow Down. Начало 9 в Москве. Мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две. Их цель — наш эфир. Но не все так просто, не все так просто. Для начала нужно заручиться максимальной поддержкой со стороны слушателей. Поэтому, друзья, всех вас прямо сейчас мы приглашаем активно заходить в наш паблик ВК и также активно голосовать. Поддержите тот свежак, который вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня проект Ave и песня All Night. Это Ave и All Night под номером один. Под номером два — The Bouse и I Wanna. Уже 20.07 в Москве. Мы стартуем.
0: Хиты

0: Реклама.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В «Ленте».
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM 2018 в Москве. Сражение двух новых песен за попадание в эфир. Вам решать, какой свежак в итоге победит и получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Поэтому проходите в наш паблик ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером 1 с нами сегодня проект Ave. Песня All Night. Это Ave и All Night под номером 1. Под номером 2. The Bowser. I Wanna. Итак, The Bowser против Ave. Кто же победит? Это мы с вами узнаем уже где-то через 15 минут.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголь встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, 1 этаж.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Причиной активного выпадения волос столичные медики отмечают, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота в газировке. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит-ФМ. Смотрите.
1: Хит-ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM финал. В этом часе на радиоринке было жарко, по-настоящему жарко. Две новинки из хит-парадов мира бились за место в нашем плейлисте, а вы их поддерживали своими голосами в нашей официальной группе ВКонтакте. Всем спасибо, всем респекты, что зашли и проголосовали. А что из этого всего получилось, узнаем очень скоро, буквально через минуту. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты новых песен. Первая называется All Night. Это проект AVE. AVE All Night под номером 1, под номером 2. The Bowser, I Wanna. Ну что, все ли готовы к развязке? Надеюсь, что да, готовы, поэтому let's go, поехали, посмотрим в наш паблик ВК в режиме реального времени, определим финалиста музыкального соревнования. С разницей в 3 голоса, в 3 голоса. Сегодня в понедельник, 14 сентября, в нашем Музбатле побеждают The Bowser. The Bowser, песня I Wanna, вырывается вперед, выходит в финал. С этим мы The Bowser, конечно, поздравляем, но и дальше целиком слушаем эту самую песню I Wanna. Все благодаря вашей активной поддержке в нашей официальной группе ВК.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед вдохновлен историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: готовит.
1: Бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
3: Но плюс платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Это Dua Lipa на Hit FM и отличнейшая работа Don't Start Now. Впереди трек, который наконец-таки достиг первой строчки главного хитового чарта. Много месяцев шел, и вот наконец дошел до первой строки. Песня Michiko, это DJ Godja и Jason Derulo. Услышим очень скоро.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ и специальный хит-парад, который сегодня в понедельник мы посвятим лучшим мировым новинкам. Как вы знаете, понедельник — это день премьер на самом хитовом радио, поэтому если хочется свеженького, новенького, тогда это к нам в большой релиз и в чарт спешл. Так, ребята, с кого бы начать? Давайте это будут Люки Ли и Диджей Маджишен, те самые, которые в свое время выпустили трек «I Follow Rivers». Суперхит, бесспорный хит. Вот теперь новая работа от Люки Ли и The Magician. Тоже очень крутая, называется «Knife in the Heart». Chart Special.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Хит FM. В нашем случае погружение в самую новую музыку. Сейчас мы порадуем любителей кей-попа. Girls Band, основанный в 2022 году. Он сейчас на пике славы, называется Le Sserafim. Песня Made by Night. Послушаем прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Kid News. Здоровье.
1: Почему-то многие верят в то, что в апельсинах находится огромное количество витамина С, хотя на магазинных прилавках множество продуктов, где его содержание намного выше. Впрочем, апельсины от этого не перестают быть очень полезными для здоровья. К примеру, не так давно международная команда ученых тщательно изучила состав этих фруктов и выяснилось, что их регулярное употребление стимулирует рост бактерий, влияющих на выработку серотонина и дофамина. По мнению ученых, всего один средний апельсин в сутки может помочь снизить риск возникновения депрессии примерно на 20%. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

Это большой релиз на Hit FM, 21 час и 34 минуты, время московское. У нас специальный хит-парад в самом разгаре, и мы слушаем лучшее из нового за неделю. Добро пожаловать. Очередной очень крутой свежий трек впереди. Лето позади, это так, но такие песни, как Animal, это самое лето, продлевают, это очень приятно. Запомните название проекта Kelm и название песни Animal, нам кажется, это будущий суперхит.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0 плюс.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд. Тут и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: 21:46, время московское. Всем еще раз привет. Это большой релиз, это специальный хит-парад, который сегодня в понедельник посвящен лучшим мировым новинкам. Осталось совсем немного времени, но еще один трек мы с вами успеем послушать. Очень стильная работа для прослушивания вечером, особенно вечером. Вот самое то. Называется Worship in the Sun. Это Moskina. Дальше на Hit FM. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Мы вернемся очень скоро. Завтра во вторник после 6 вечера по Москве. Большой релиз. Hit FM. Обломов Илья. Всем пока.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: тренды. Человек в состоянии не просто видеть сны, но управлять в них своим поведением, буквально меняя сюжет в режиме реального времени. Этому было посвящено немало фильмов, а команда ученых из Швейцарии и Нидерландов провела эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев, в котором их вестибулярный аппарат стимулировали слабым электрическим током в лабораторных условиях. В результате участники исследования смогли более осознанно управлять своими действиями во время сновидений. Ожидается, что методика может принести долгосрочную пользу, так как осознанные сны в целом связывают с повышением креативности, а это нам точно никогда не помешает. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Hit News. Нейросети.
1: Проблема медицинской безграмотности носит глобальный характер, и многие пациенты с трудом понимают то, о чем говорят или пишут врачи, что в итоге приводит к проблемам со здоровьем. Тем временем британские разработчики создали мобильное приложение, которое при помощи нейросетки переводит сложные медицинские термины на понятный пациентам язык. Новый алгоритм способен адаптировать текст под конкретную возрастную аудиторию – ребенка, подростка или взрослого. Также нейросеть меняет профессиональный врачебный тон на дружелюбный, информативный или успокаивающий. Когда именно приложение станет доступным по всему миру, нам неизвестно, однако многим тревожным людям оно точно придется по душе. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Тренды. Количество друзей у каждого свое, однако у большинства со временем этот показатель снижается в пользу качества. И совсем недавно профессор Гарварда Артур Брукс рассказал, кого можно считать настоящим другом. По словам ученого, таким человеком считается так называемый бесполезный друг, общение с которым не приносит какой-либо выгоды, а происходит из-за взаимного интереса. Полезные друзья, приносящие пользу, это, конечно, хорошо, но именно бесполезность в хорошем смысле позволяет понять, кто настоящий и надолго, а кто временно, пока это кому-то выгодно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Большинство людей стараются реже говорить о своих успехах, однако охотно делятся неудачами. Почему так происходит, рассказали американские ученые. Оказалось, что большинство людей не хотят задеть чувства.

0: собеседника и потому предпочитают не делиться своими успехами с окружающими. Более того, многие стараются откладывать хорошие новости или даже идут на небольшую ложь, чтобы смягчить эффект от собственной удачи. По словам ученых, как правило, к такому поведению прибегают те люди, которым не безразличен тот, с кем он разговаривает. Также эксперты отметили, что подобная скромность из вежливости – распространенная социальная норма, которая помогает поддерживать отношения. Но может искажать картину мира. Окружающие чаще слышат о чужих провалах, чем об успехах, и начинает ошибочно считать, будто у всех дела идут неважно. А это, в свою очередь, способно усиливать тревогу и ощущение собственной неуспешности, особенно в эпоху социальных сетей. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Стопудовий хіт на радіо Хіт FM. Год 2012. Ларін.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Спорт.
1: Польза пеших прогулок для здоровья очевидна, а еще они могут стать путем в Книгу рекордов. Так, 34-летний ирландец Иман Кивни за 369 дней смог пройти босиком 6800 километров. Его путь стартовал в турецком Стамбуле, после чего рекордсмен прошагал через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию и Уэльс, вернувшись в Ирландию. Это уже не первый подобный поход мужчины, но его предыдущее достижение было перекрыто другим спортсменам, что только раззадорило ирландца на новые свершения. Теперь можно дать ногам немного отдыха, возможно, до нового рекорда. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.